сообщили промотивные свистанки, что у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не знаю, как инзистия, а ли локал. И люди, а морг, что ли, на кассе, а там морг, что ли? А он нам фир, как и не фатфатин, и а там морг, что ли, парад на лимар. А, for example, бахморка, айханека, обе люди, айханека, обе люди, айханека, Белуга, Атаха Морукса Селук Неземака, Ударлавост. Не то же ле, Пайя Мунту Камару Бей, и после того, я вам Морукса Небима Афетаду. И дома, как он сказал, я. И так посидя, Пайя Адугус,

Ну, я слышал, что Матвей застал его назад за морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existia ара локал. И люди, а морг, что ли, не могли оттахан морг, что ли? А он не фер, как и не фат, как и не оттахан морг, что ли, пара на лима. А, for example, Бахморка, Айханека, обе люди, где оттаханка, Белуга, Айтахан Морук Сесерук Невемака, Уларлавост. Не то было, Пайя Монту Камару Бей, и после того, как Айтахан Морук Сесерук Афетаду. И дома, как сон, да. И так, пусть я говорю, Ау Адугус,